0: 我被开除党籍，我也被免去了县委组织部长的职务。还有，姐姐也被撤职了，改当收发员了。他们也太过分了吧！
1: 他们这都是冲我来的，没想到那些自称是布尔什维克的人，还会搞株连九族这一套。
2: 邓振堂，还有林彪、罗炳辉，
3: 老毛去视察粮库去了，还没回来呢。为什么不让他们进来？也许他们有一肚子疑问要问你呢。
4: 现在跟润之继续有来往的人，都有被打成毛派的危险。润之就是不想连累别人。
5: Товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
6: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
5: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
6: Раз никто меня не слушает, что я могу посоветовать?
5: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба в бюро интернационала.
6: Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно?
5: Да, я сказал. Но не получилось. В советском районе ЦК уже вот четвертый раз идет против походов. Очень сильное поблокирование.
6: Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал.
5: Хорошо.
7: Чанбо, 把这个贴到门外去.
8: 是，主席.

0: 语称呼他为李德同志。
1: 德巴里西姆李德。
2: 老毛，老毛，你也真是的，我来了你还关门。
3: 瓜田李下，我只是为了避个嫌而已。你要有事儿到办公室找我。
2: 哎，话还没跟你说完呢。你知道吗？苏联真理报称，我们建立中央苏区是史诗般的革命行动。红军取得了重大胜利，是谁也否定不了的。你我的名字，至少在莫斯科上层机关已经是耳熟能详了，所以啊，他们谁也动不了你。
3: 哼，那就更要避免别人为我遭受不必要的打击了。
4: 我在苏联学习军事的时候，怎么就从来没有听说过这么一个军事家和革命家呢？
3: 他是不是军事家、革命家都一样，只要他是共产国际派来的。现在这块牌子可比什么都好使。哎，你知道现在乡下农民的堂屋里为什么非要挂一张钟馗的画像吗？
4: 当然知道了，是用来吓小鬼的。
0: 我们决定吧。
1: Ну хорошо, товарищ лидер, сейчас Чанчжэши готов к пятому подходу. У нас есть два замечания.Одно активное наступление, другое партизанское маневрное действие по замыкиванию врага в клубе. Как ты считаешь?
5: Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом.
1: Великие умы сходят, но мне с товарищем Вэн Тем плохо разобраться в войне. Хорошо то, что ты приехал. Передам тебе полностью право на военное руководство.
5: Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная. С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию.
6: Я почему я кайбан Лусан 军官训练团呢？就是要提升我军将士的制胜心态，改进战略战术。使政治与军事高度的相结合，使组织战与精神战相辅相成，提升你们剿共的能力。

0: Если Чохун Юань наступает Ли Чуан, скажите, что делать? В Ли Чуан имеют закрепительные стены, можно укрепиться до смерти.
1: 我建议, 不能死守利川,
2: нельзя укрепиться Ли Чуан.
1: 集中于离川东北的光泽，仔细，仔细出击。
3: 你 это старый способ заманивать врага вглубь.
1: 李德同志，我们真的不能再这样打了。

0: 在这讨论一个毫无意义的问题。黎川现在是一座空城，闽赣军区的主力已编入了红三军团，另一个师也调往了萧市，归钱总指挥。
1: 那赶快通知顾作霖和闽赣省委撤退。
2: 萧司令，顾作霖和闽赣省委接到上级的命令，全部都撤了。
1: 撤了？那他顾作霖什么意思啊？怎么连招呼也不打就撤了，
2: 还跟我们打招呼？他们撤退心切，还能想得起我们呢？
3: 那中国军委有什么指示？
2: 到目前为止，我是没有接到任何指示。
1: 继续坚守，
2: 继续坚守。肖司令，我们就70人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
1: 那就撤吧。
2: 是。
1: 你看这一带，完全可以从这里。
4: Подумав, один день я решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом, у нас появится преимущество в войне, крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
5: Согласен полностью. Кого отправите туда?
4: Третий корпус Пэндухуай, первый корпус Линьбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан.
5: Товарищ Бочан.Сейчас прислали срочную телеграмму им, сосредоточить войска в село Сяошиден.
0: 是。
4: Ну хорошо, ты правильно приказал.
5: Да, это так.

0: 这打的是什么仗？这是水牛掉进枯井里，有劲儿都使不上。全撤退后。
1: 是。
0: 阿姨，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼，我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。
2: 报，
0: 讲，
2: 中国军委电报，要一军团到消失镇跟三军团会合。
0: 他又要干什么傻事儿啊？
3: Третий корпус, первый корпус и седьмой корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
4: Я знаю. Очень хорошо.
5: Уже ответили Лин Бяо и Сяо Цзинган, что сразу выполнить. Только Пэн Дунхуай окружает бригаду врага, большая часть которой была уничтожена. Сейчас войска атакуются полка врага в деревне. И он просит задержать один тингопоход Туху Ван.
4: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
5: Несрочно штурмовать Яуши. Пусть они уничтожат и успеют.
4: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
5: Ха. Факт будет поддерживать, кто не умеет воевать.
4: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
3: Товарищ Лито, может быть, неправильно понимаете друг друга.
4: Если ты его оставишь, то я уйду.
3: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в пятый корпус.
5: Ха! Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
6: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。看来这个地方真的不能再待了。
7: 嗯，
6: 我也该走了。

0: Товарищ лидер, я считаю, что большая проблема вашего способа по шести частям сопротивляться по всем фронтам, что никогда часть не победила. В данный момент в центре Советского Союза осталось только 5 уездов: Жуйдин, Чангтин, Ниюту, Юту и так далее. В период полного рассвета у нас сколько десятков уездов.
1: Проблема только в том, что они неправильно выполнили мои требования по тактике.
0: Нечего сейчас это спорить. Раз было решено, то надо сразу приступить.
1: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
0: Я согласен, Лида. Если так уходим, значит мы ошиблись.
2: Вы все здесь? Лан. Фуку, товарищ, посмотрите. Срочный сигнал.
3: Лан. 这情报可靠吗？ 会不会是国民党特务放的烟雾弹？报告同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。那现在怎么办？
4: 按原定计划，赶快转移吧。报告同志，该下决心了。
3: 立即发出紧急通知。

0: Как ты умеешь советовать товарищей Винтьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Винтьен ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их центр группа трех.
0: Что?